0: хөлбүүн ади арцхгүй чиншээд алуудаа чиншээд эдэ цуслаан ади мосон пянан гүржамана мангмоён эн чэ дүз басан хон инце чэстрол чэд мисэрси хонги дүксэн гами чэ уажэсэ дистроли кан хон инце сонсэ ин зэрэ зэрбачэнду жазаманас налла чамалах сунгмам мопна хонги дүкса хонги цансбо хонги чамалах сусэ карчуат пинан яду меннан ати снапасин ати нанхама ширманам ён мат пин чана ати чалдэни бариан хонгс кунти нангарчуат пинан цансчуат пинан дарэ лобало гатчамаг инце чачас пунан ямбо ямбо атэс нангама ширтамана дүз басан яни конга дүкси малсан кон кунта струнглукс басе дүппат би малса матхобана дүз басан яни нинце чен сонсе инзере зэрендү дэпэрэна дижак пурситон пу хоран дя инаки алами ями мухажир зэрэ дижак пурситон пу яни гатам миня нукшу урпеда бимина конга яни strong looks mingna ngates ga chu gombari len mar go sha duk sare ngates samba tang mi mingna che zer bana lo ba lo jak ba jak diun mana kam chen chen chana ka to khong ko le ko la nasil khurang khatum cha cha zin chane du zo so stok chak su na ngata na thagring cha cha bus ba se ngata ang zo khar ngata insan e zindagi anugang az do khar mana mang mik yong mistrol cha cha inang chana ngis para mang mik chen dong is para ke da ga jak se hina fatimi kana yan tang sa patr su lep chuge Дэринг Акашвани Каргил Стэдион ок Хина Фатимас кёчүсе кёнсуёт Ассаламу алейкум
1: Ассаламу алейкум жу
0: Хина Фатима сахиба жу ярангзырна легенан ати каспа аченомик жуксина жу ки ранг бизнес тога инна ранг сагяти ласи тога инна яранг лагласи тога зырна чана ярангна цуксла ангати янг янг аченомон нисан ранг нанг по яргязла кёмимингна пралукс бана гацукшик чачаздук ор яранди лахлазна дицо бизнесна дицо сонлен бачасна яри дахпул яри дицо жоксна мадатун бетан яра гацукшан бегион жу ярес гацукшик анади ласун гозук баспин бахшис
1: бизнес по бачао мана зарури инжу саг зарчао зарури
0: Атан
1: саг зэрчанан атан бумуни мана мана хакши шиндук саг катум азыр канулланг атан адари тондукснан ласаг мазыр канулланг Ya darbidat chenchi kon sang business bachin acha khasa silot khan sang last po bin chi business pon yam bola sunang yam bo khonot
0: bachis
1: ya dari inna last bachao ya lacha lachao chempo chemchao telar bachao mana gar inna sang suo pene tang se son se sapcha ju ya suo pene matang ma priyot na sang son se dunia nok sap se ngati bomoni ngati maksat ton go nikangates ping mar go chin ju Ya dasuga duksena dare nokri variang dukse nokri zyang duk na katong atang lo balo jak bajak ngatang menga chenso nokri ngatang spera buten chong cham chesil nang snalana pa chirik a thri ga yo chuk donya nokri thobe chuk de kane metri chuis pa jik chu pa jik chana sang atang nokri thobe chuk dare nga cha man cham che graduation bala sang nokri nga cha thoba met ya dare du na ngam bo nok sak pa zere ya internet training chak che gang basin Daring ajas di lasun laglasun yanuk ajas har jaga las binyot dare diano embroidery on chuenyot sapsin telarang sabat laglasang sabat ngajamas dare mana pura bali las bat delhi akher bat udun yanugang ngajas khaglene las barabar nyambo bat ya dechu ko duksing atanga chang khik chajamin duk sawaga kasnya tang duksing atanga chang thopchek min duk lasik ngajanga dikchek min duk nokri wokri nang atanga mana thak pochurcha duk
0: Kasa. Chana vaxi jungata silchas nang yambo yambo yares moski ngata har silkan gama nokorina topchasmin. Ngata las bashes na ngates rang nang yargas kyon nuksam na ngato ngates hemmat basi las ba ngati dia satok pukuri kana ngata yongo yongcha mindu ga ju yares ga tsuk chiksamet ki ngata silchas pun yambo yambo. Ngata nang tas bi shal sapchas pukachan mindu ngata ngati sakhyat nang laglen dukchas putam se khachan shese.
1: Kasa jum, dur demu muljare, silcha met na kato laklas na sakhat ilas nyambu niska yoncha men. Silcha spukat yot na dare group chicho, self-help group chicho, ya ama tsukspek cho, do tsukcho se, ngati da sakhat mana lo shchucho ga sumchu na falaga, mana phanse, lo mamiks na la phanse, pura purun la di ka saak tangji diw nika dukse, nang khami mana tabasong se phanse tangsyot. Dare bomu la, Das on Makuri can at some to the Pokans on Makuri care when a pito has a repair. Kamakuri chit. Deaf, yes, celebrate group Joja and Kachan Dukia, Sakati Lasbeka, Natana Sabzitana, Yarso, Pokmakuran, their son, Koranzon, their son, Dian Langarabas, Dian Lachutan, Sedian Tona Sangatan, Gula Chakasavas and Atihachayon Chaduk. Nor Balanjakianuk, Natana Manazaruduk, Balan Nakato, or Jen Potona Koran, Peneons. Ya omacho sutona dozions marpos krox sutona kato do athebrerions kam sa kam mar la dare solang satrang